0: Ответьте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. I'm

0: Мама. Новый Belgian X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgian X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgian BCR Motors на Новикова, Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgian BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: Belgian. Надежность в движении.
2: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
3: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
4: Вкусвилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН, 121-77-200-50-671.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Премиальный дом «Гранд» гарантирует каждому жильцу идеальное парковочное место, соответствующее статусу королевской жизни. «Гранд. Живите по-королевски». Телефон 418-07-44.
10: Сотрудник ООО «Заявник НН2» и НН-526-048-57-33. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется аубанк.дом.рф.
11: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал
2: на цены на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
5: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
9: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
10: Куда это ты собираешься?
9: Не ты, а мы покупаем наряды и в отпуск.
11: Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
10: Тогда мне еще шорты и рубашку.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
12: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Юбер де Живанши. Единственный рыцарь высокой моды. Человек, превращающий любую женщину в королеву. Истинный аристократ в жизни и творчестве. Именно так охарактеризовали одного из самых известных дизайнеров в мире, графа Юбера Джеймса Марселя Тафена де Живанши. Его работы всегда олицетворяли элегантность и простоту. При этом, по словам Живанши, элегантность в идеале должна быть у женщины врожденной. Если же ее нет, что ж, нужно учиться выглядеть красиво. Дизайнер шутил: чем симпатичнее ты выглядишь, тем больше у тебя будет свиданий и романов. О том, сколько романов было у самого Живанши, неизвестно никому. Несмотря на то, что ему упорно пытались приписать неуставные отношения с секретарем и первой моделью его компании, Беттиной Грациани, слухи так и остались слухами. Юберу всегда удавалось скрывать от публики свою личную жизнь. Зато все знают имя его главной музы, актрисы Одри Хепберн, с которой модельер познакомился в 1954 году. Тогда юную Одри отправили к нему за платьями для фильма «Сабрина», где девушка исполняла главную роль. Кстати, за костюмы для этой картины Живанши получил премию «Оскар». А с Одри Хепберн с тех пор они стали друзьями на всю жизнь. Как говорила актриса: «Я нахожусь в такой же зависимости от Юбера Живанши, как американцы от своего психоаналитика». Юбер одевал свою музу, которую считал идеалом женской элегантности и красоты и в кино, и в жизни. И именно для Хепберн в 1957 году он создал свои самые первые духи. По легенде, новый аромат безумно понравился Одри, и когда модельер сказал, что собирается выставить его на продажу, она воскликнула: «Mais je vous l'interdis! Я вам это запрещаю!» Так духи, придуманные Живанши для Хепберн, получили свое имя «Лентарди» – «Запрещенный». 3 года актриса была единственной обладательницей нового аромата, который поступил в продажу лишь в 1960 году. В 1995 году дизайнер отошел от дел и покинул дом моды, созданный им в далеком 1952 году, когда Юберу было всего 25 лет. Причем, несмотря на то, что на своем последнем показе он попрощался с публикой со свойственной ему аристократической сдержанностью словами: «Для меня главное вовремя остановиться», всем известно, что остановился маэстро не по собственной воле. Руководство компании, в которую входил его модный дом, посчитало его взгляды устаревшими и слишком консервативными. Поэтому бренд Givenchy был передан более молодым и смелым на взгляд хозяев дизайнерам. С момента отставки Юбер де Живанши ни разу не переступил порог своего бывшего дома моды. А современные модные тенденции он пренебрежительно называл провокационными, но некрасивыми. Остаток жизни Живанши посвятил поистине аристократическому хобби. Он собирал антиквариат и предметы искусства. И, как сказал в одном из интервью, просто наслаждался жизнью.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В Ленте!
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки Пауэрбанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская. Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-97-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
6: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
10: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре Geely на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Премиальный дом «Гранд». Потолки от 3 метров и панорамные окна. Виды, которые становятся частью вашего дня. «Гранд». Живите по-королевски. Телефон 418-0744.
4: Застройщик ОСЗ «Юника НН2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование «Аубанк.дом.рф».
5: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: День рождения Соколов. Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с Изюм Тур. Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине Соколов.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru.

0: круглосуточно ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: на Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама.
0: ООО

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, 200 билетов и получение на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов.

0: 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

Spice Girls на радіо Монте-Карло. Мелані Сі, Never Be The Same Again. После выхода дебютного альбома Spice Girls пластинки Spice в одном из музыкальных журналов появилась статья о группе, где каждой участнице придумали прозвище. Джерри Хэллиуэлл за рыжие волосы назвали Ginger Spice – рыжая перчинка. Мелани Браун за яркий образ, пышную прическу и экстравагантную манеру получила прозвище Scary Spice. Нежная блондинка Эмма Бантон стала Baby Spice, а элегантную Викторию Адамс назвали Posh Spice – шикарная перчинка. Мелани Си за любовь к спортивной одежде и подтянутый образ стала Spooty Spice – спортивной перчинкой. Мелани Си. Never be the same again.

0: Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Плюс
2: на
3: цены на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
6: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте!

0: Минская, 15Е.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: «Сенат» – два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах «Сенат».
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
7: Куда это ты собираешься?
6: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск.
8: Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
7: Тогда мне еще шорты и рубашку.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Премиальный дом «Гранд». Расширенная система «Умный дом» и многоуровневая очистка воды. Полный контроль без лишних движений. «Гранд». Живите по-королевски. Телефон 418-07-44.
3: Застройщик ОСЗ «Юника НМ2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Проектное финансирование aubandedom.rf.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Відкривая острова на радио Монте-Карло.
1: Сен-Бартелеми. В Карибском море сложно найти более дорогой отдых, чем на острове Сен-Бартелеми. Сен-Барт, как его еще называют, это без преувеличения остров миллиардеров. В середине прошлого века он приглянулся Дэвиду Рокфеллеру, и он прикупил там два участка земли. К примеру банкира вскоре последовали Ротшильды, Форды и другие толстосумы. Несмотря на столь обеспеченных жителей, никакой чрезмерной роскоши на острове нет, если, конечно, не считать огромного количества пришвартованных у его берегов яхт, а также обилие бутиков и изысканных ресторанов. В остальном Сен-Бартелеми – маленький и тихий островок, в единственном городе которого проживает всего 2000 человек. Миллиардеры предпочитают строить дома за пределами города. Впрочем, сделать это им не так легко, как кажется. Разрешения на строительство на Сен-Барте почти не выдаются. И от покупки земли до начала стройки может пройти целых 5 лет согласований. И даже когда все бюрократические преграды будут преодолены, построить шикарный особняк не удастся. На острове разрешены только типовые постройки с красными или салатовыми крышами. Помимо этого, на Сен-Барте богачам приходится отказываться от роскошных автомобилей в пользу мини-куперов, электромобилей и скутеров. Дороги там очень узкие. Личные самолеты миллиардеры тоже оставляют за пределами острова и добираются туда на обычных кукурузниках. Возникает вопрос, чем же так привлекает обеспеченных людей это место? Во-первых, конечно, своей спокойной атмосферой. А во-вторых, хорошей компанией. Ведь где еще, кроме как на Сен-Бартелеми, можно увидеть загорающую Бейонсе или Гвен Стефани за штурвалом яхты?
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: Дома. Новый Belgi X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн. Новый четырехцилиндровый турбомотор. Обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: Belgi. Надежность в движении.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Бриллиант.

0: Республики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цен на продукты дороже.
3: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
6: Подарите себе особенный вечер в одну из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус» на Стрелке. Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 11 часов.
1: Радио Монте-Карло. I could

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. Пао. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежно. Корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на Ламода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: фантастики. Республики Парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: То есть цены на продукты дороже.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Премиальный дом «Гранд» на пересечении улиц Горького и Малой Ямской. Место, где статус считается с фасада. «Гранд». Живите по-королевски. Телефон 418-07-44.
3: Застройщик ОЗЗ «Юника НН2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование aobankdom.rf.
4: «Джилли Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. BCR Motors – технологичный городской кроссовер от 2 490 000 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джилли» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
5: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зонт.ру. 16+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Spice Girls на радио Монте-Карло. Too much. В 2024 году Spice Girls отметили 30-летие со дня основания группы. В честь этой даты британская почтовая служба выпустила тематическую коллекцию марок, посвященную перчинкам. Серия состоит из 15 марок с изображениями участниц и их самых запоминающихся выступлений. Британская почта регулярно выпускает такие коллекции к памятным событиям или в честь знаменитых людей и персонажей, от Дэвида Боуи и медвежонка Паддингтона до Лондонской Олимпиады. Участницы Spice Girls, узнав о такой чести, отреагировали своим знаменитым лозунгом «Это Girl Power» и добавили, что в начале карьеры даже мечтать о подобном не могли. Spice Girls.

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал
2: на цены на продукты дороже.
0: Инфляция резко ускорилась. Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган-центр «Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом. Топ.

0: комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
1: 281-85-99.
2: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Чай, цирк, Вимат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
2: Куда это ты собираешься?
1: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск.
3: Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
2: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный.

0: пляжи мира. На радио Монте-Карло. Фалераки. Греция, с ее протяженной береговой линией и обилием островов, по праву считается раем для любителей пляжного отдыха. Особое место среди греческих курортов занимает остров Родос, который дарит возможность отдохнуть сразу на двух морях. Западное побережье острова омывается Эгейским морем, а восточное – Средиземным. Именно там, на восточном побережье, находится курорт Фалераки, одно из самых посещаемых мест на острове. 4-километровый песчаный пляж Фалераки привлекает туристов разного возраста и интересов. Семьи с детьми ценят пологий вход в море и развитую инфраструктуру. Молодежь – активную ночную жизнь, а любители водных видов спорта – возможности для занятия виндсерфингом и дайвингом. Главный муниципальный пляж предлагает бесплатный доступ, а за дополнительную плату можно арендовать лежаки и зонтики. Впрочем, вечером и лежаки можно брать бесплатно. А в получасе ходьбы от центра расположен нудистский пляж Мандамата, единственный официальный пляж такого рода на острове. И особое очарование всем местным пляжам придает мелкая разноцветная галька у кромки воды. В окрестностях Фалераки туристы могут посетить несколько интересных мест. Белоснежная церковь святого Нектариуса с цветущим садом соседствует с крупнейшим в Греции аквапарком. Любителям романтики стоит заглянуть в астрономическое кафе, где за чашкой кофе можно понаблюдать за звездами через профессиональный телескоп.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ООО РВБ ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте.

0: реклама. Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио Монте-Карло.

0: Динамо. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал
2: на цены на продукты, да.
0: Инфляция резко ускорилась.
3: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
4: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
6: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошопокровской 57.
1: Новый Belgi X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
2: Belgi. Надежность в движении.
3: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов и гигантских квадроциклов. «Юхро. Природа как часть тебя».
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: круглосуточно.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: по июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, местные порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Так, и что у нас тут?
2: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?
2: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, срок ввести, порядке их получения уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+.
3: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
5: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
6: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН, 121-77-250-671.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
10: 281-85-99.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Премиальный дом Гранд. Пространство, где роскошь не кричит, а тихо шепчет о вашем статусе. Квартира премиум-класса с просторными планировками. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Телефон 283-78-78.
13: Застройщик ООО «Созаимник ННБ». Проектная декларация на сайте «Настройка.дом.рф». Проектное финансирование ООО «Банк.дом.рф».
14: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: «Сенат» – два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах «Сенат».
2: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «МБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. Неделя с группой Spice Girls на «Радио Монте-Карло». «Мама».
12: В 1997 году на пике популярности Spice Girls о группе сняли музыкальный фильм «Spice World». Картина, созданная в духе битловского вечера трудного дня, рассказывает о вымышленных событиях перед большим концертом в лондонском Альберт-Холле с эпизодами снов, воспоминаний и фирменного абсурда 90-х. Критики фильм не пощадили. Его ругали за сюжет, актерскую игру и общее безумие происходящего. Зато поклонники приняли Spice World гораздо теплее. Несмотря на разгромные рецензии, фильм стал коммерчески успешным.
5: Spice Girls. Мама.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты, да.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-8242. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: фантастики. Республики, парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Премиальный дом Гранд гарантирует каждому жильцу идеальное парковочное место, соответствующее статусу королевской жизни. Гранд. Живите по-королевски. Телефон 418-07-44.
3: Составщик ООСО заявник НН2 и НН-526-08-57-33. Проектная регулация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АУБанк.рф.
4: День рождения Соколов. Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с Изюм Тур. Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине Соколов.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал
7: на цены на продукты. Да.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Пять песен о любви.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ».

0: 8-972-64-68. Город Москва, 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
3: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения «Седьмого неба». С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте semneboinov.ru. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
5: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
4: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121 7700 253 671.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дасти Спрингфилд. Британская соул-певица Мэри О'Брайен, более известная под своим сценическим псевдонимом Дасти Спрингфилд, является одним из самых ярких символов свингующих 60-х. Она родилась в Лондоне в семье среднего класса. Мэри с детства называли Дасти или Пыльная за ее непоседливость и вечно испачканную одежду. Ее родители были меломанами и нередко устраивали музыкальные вечера всей семьей, исполняя песни. Неудивительно, что, повзрослев, дети решили связать свою жизнь со сценой. Карьеру музыканта Дасти начала вместе со своим братом Томом. Под псевдонимом Том и Дасти Спрингфилды они создали собственную группу Springfields. После попадания ряда их песен в английские чарты, Спрингфилды записали альбом в США. Оказавшись в центре внимания мировой общественности, Дасти решила не упускать момент и объявила о начале сольной карьеры. Первый же ее сингл «I Only Want To Be With You» получил золотой.

0: После успешного начала сольной карьеры Дастин избавляла обороты на протяжении всех 60-х годов, каждые несколько месяцев выпуская по новому хиту. В коммерческом отношении певица уступала только легендарным The Beatles. С началом 70-х годов интерес публики к Спрингфилд пошел на убыль. На протяжении 17 лет ни одна из записей Дасти не попадала в топ-40 британского хит-парада. Перезагрузить карьеру Спрингфилд помог молодой электронный дуэт Pet Shop Boys. Вокалист коллектива Нил Теннант являлся давним поклонником Дасти. Вместе они записали сингл «What Have I Done to Deserve This?», в одночасье вернувший певицу на верхние строчки чартов. Сегодня Дасти Спрингфилд считается одной из самых успешных исполнительниц 20 века. Она была удостоена места в зале славы рок-н-ролла и почетной премии зала славы Грэмми. Незадолго до своей смерти Спрингфилд была награждена орденом Британской империи. Из-за болезни она не смогла явиться на церемонию в Королевском дворце, и вручение награды проходило у больничной койки в кругу близких певицы.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: реклама. Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не отверта. Подробности в LG BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: LG. Надежность в движении.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты, да.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Радио Монте-Карло.

0: и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
5: Куда это ты собираешься?
4: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения «Седьмого неба». С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
5: Тогда мне еще шорты и рубашку.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
6: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Слушайте радио «Монте».

0: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
14: Неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло. Feed Your Love.
15: В 2021 году Spice Girls отмечали 25-летие дебютного сингла «Wannabe». В честь этой даты перчинки достали из архивов настоящий подарок для поклонников, ранее неизданную песню «Feed Your Love». Трек был записан еще в 1995 году, но по разным причинам так и не вошел ни в один из 3 альбомов легендарного гёрлз-бенда. Спустя 1/4 века чувственная баллада наконец получила полноценную жизнь.
16: Spice Girls. Feed You Love.

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Красноармейская, 15Е.
1: Премиальный дом «Гранд». Потолки от 3 метров и панорамные окна. Виды, которые становятся частью вашего дня. «Гранд». Живите по-королевски. Телефон 418-07-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование АО «Банк.дом.рф».
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: Рост цен на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
5: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
11: «Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Новая Каледония. В южной части Тихого океана, к востоку от Австралии, лежит Новая Каледония. Заморская территория Франции и настоящий архипелаг мечты. Главный остров Гранд-Терр окружен цепочкой живописных островов и рифов. Один из них, Иль-де-Пен или остров сосен, считается жемчужиной архипелага и славится своими белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Именно здесь находится пляж Энсвата, место, где реальность превосходит любую открытку. Белоснежный песок, сосны, словно с южных полотен, и подводные гроты, манящие исследователей, все здесь будто создано для неспешного счастья. Не зря Энсвата считается одним из самых престижных и красивых курортов мира. Протянувшийся на 2 километра песчаный берег привлекает не только любителей понежиться на солнце, но и поклонников активного отдыха. Постоянный ветер, гладкая вода и мягкий заход делают это место идеальным для винд- и кайтсерфинга. По всей береговой линии от Энсвата до пляжа Байя дес Цитрон расположены лучшие отели архипелага. А неподалеку гавань Байя де ля Мозель, одна из лучших якорных стоянок в регионе. Расстояния между островами архипелага невелики, и всего в нескольких десятках километров от Иль-де-Пен на соседнем острове Море находится еще одна жемчужина – пляж Еели, известный также как «Бирюзовый пляж». Прозрачная вода, мягкий белый песок, живописные пальмы и бирюзовая гладь создают атмосферу почти нереальной красоты. Сюда часто приезжают пассажиры круизных лайнеров, стоящих в порту Тадзин, живописной прибрежной деревни. До пляжа можно добраться на автобусе, а за время стоянки вполне успеть насладиться купанием и солнцем. Правда, заходить в воду здесь лучше в специальной обуви. Дно усеяно кораллами и ракушками. Энсвата и Еели – лишь 2 из более чем 50 пляжей Новой Каледонии. И каждый из них – отдельная история, наполненная цветами, солнцем и тишиной.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте

0: Круглосуточно.ру.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Так, и что у нас тут?
2: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?
2: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести порядке получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинск, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+.
3: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
3: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
7: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
2: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
0: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, БНР 250-671.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты, да.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Армейская 15Е.
1: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
2: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты даже.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в LG BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: LG. Надежность в движении.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа как часть тебя.
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монт.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.